0: avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, avec l'amour, l'amour, l'amour, l'amour.
1: А что? И я, и Игорь, Игорь, и я, и я, и я. И тут все и начнется. И Игорь, и я. А что? Думаете, что наша история подошла к концу? Нет, нет, нет, нет, она только начинает.